russo. Ну, от этой типографики, ты твоя на Сибирь. Ну, к этой географике, ты лотоман импер. Ты тебе линия мертвая, претензи коллекционы. Ты карты, ты капоны, я пенни бачимер. Ты тебе линия мертвая, претензи коллекционы. Ну, карты, ты капоны, я пенни бачимер. Статуто all'ordine, non hai che dire, né che partire, si potrà